горит с фарсом. А я чую, кружена округов. Я с теми горит с фарсом. Они чуют самотность, а я не чую.